Il tage sonderei, if sopra gnoci, dicia a trama vienna jem stajot. Oci hlajut stisnu pročanti, molit pasciati, и не было пощады. Страшная рана сияет, слышится крик его предсмертный. О!